0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: В рамках своего председательства в инициативе «Трех морей» Словакия намерена тесно взаимодействовать с Польшей в дальнейшем развитии регионального сотрудничества и продвижении приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ростислав Хованец, который 21 июля принял польскую делегацию во главе с заместителем директора экономического отдела Министерства иностранных дел Республики Польша Себастьяном Барковским. По словам Хованца, обе стороны согласились с тем, что сотрудничество в рамках Триморья должно основываться на экономической основе и принципе взаимной выгоды, создавая при этом потенциал для увеличения инвестиций в страны-участницы инициативы и сокращения региональных различий между ними. Словакия и Чехия хотят совместно оказать давление на Европейскую комиссию с целью выделения региону как можно большего финансирования в рамках подготовки к новому программному периоду Европейского Союза и соответствующего бюджета. Об этом заявил министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии Самуэль Мигаль после переговоров с министром регионального развития Чехии Зузаной Мразовой в Праге. Хотя страны расходятся во взглядах на форму поддержки трансформационных регионов, они хотят двигаться вперед вместе. Они также объявили, что с сентября Словакия и Чехия запустят новый совместный проект Urbanity Smart Form. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия», депутат парламента от партии «За людей» Вероника Ремишева и внепарламентская партия «Демократы» призывают премьер-министра Роберта Фицо созвать Совет Безопасности. Причиной тому является кибердеятельность Российской Федерации в Словакии. По данным оппозиции, целью атаки были объекты критической инфраструктуры, оружейная промышленность, энергетика и автомобильная промышленность. Председатель Национального совета Рихард Раша заявил, что не получал никаких официальных запросов о созыве внеочередной сессии парламента в связи с кибердеятельностью Российской Федерации. Во вторник, 21 июля, в селе Кошариска состоялось торжественное мероприятие, посвященное 146-й годовщине со дня рождения генерала Милана Ростислава Штефаника. По этому поводу президент Петер Пеллегрини сказал следующее: «Необходимо сегодня уважать образование, но давайте также будем готовы защищать нашу свободу. В этом заключается наследие великого человека, чье значение и способности вышли за рамки его времени и границ Словакии». По его словам, Штефаник заслужил уважение благодаря своей научной работе, которая помогла ему достичь политических целей. Глава МИД Юрай Бланар назвал генерала одной из самых значимых фигур словацкой истории, внесшей существенный вклад в формирование словацкой государственности. На 104-м году жизни скончался Франтишек Швидрань, последний артиллерист, сражавшийся в словацком национальном восстании. По словам президента Пеллегрини, в лице Франтишека Швидраня Словакия потеряла великого человека, храброго воина и героя. С Франтишеком Швидранем уходит еще один непосредственный свидетель словацкого национального восстания. Поэтому крайне важно сохранить их истории и передать их новым поколениям, чтобы они знали ценность свободы, в которой мы сейчас живем, написал по этому поводу в соцсети председатель Национального совета Рихард Раши. Производители сахарной свеклы в Словакии

0: титула чемпиона мира на финале RoboCup в Южной Корее. Они запрограммировали Роберта Штворца. В состав команды входили Якуб Лазурчак, Марко Салуки, Павел Эммануэль Лабан и Борис Кратки. RoboCup – это престижное международное соревнование, в котором участвует около 300 команд.
1: Тема дня.
0: Треть молодых словаков живут со своими родителями. Чаще всего потому, что не могут позволить себе жить отдельно. Примерно четверо из десяти управляют своими финансовыми делами исключительно самостоятельно. Такая же доля принимает решения вместе с другими членами домохозяйства. Четверти удается каждый месяц что-то откладывать, и такая же доля инвестирует регулярно. Это следует из опроса Международного банковского подразделения НТС Сан-Паула о жизни и финансах молодежи в Словакии, Венгрии, Сербии и Хорватии. К так называемому поколению Z, которое примерно охватывает возрастную группу от 18 до 34 лет, в Словацкой республике относятся около 880 тысяч человек, то есть почти каждый шестой житель Словакии. Молодые словаки только начинают свою деятельность на рынке труда и поэтому зарабатывают меньше всего по сравнению с другими возрастными группами. В то же время верно и то, что молодые люди, которые не учатся, также чаще оказываются среди безработных. Их собственный капитал, то есть разница между их совокупными активами, включая жилье и долги, фактически снизился на 16% в период с 2021 по 2023 год из-за высокой инфляции, пояснил макроэкономист банка ВОБ Михал Легута. Согласно опросу, по числу сбережений молодые люди в Словакии значительно лучше обеспечены, чем в сравниваемых странах. Четверть из них могут экономить каждый месяц. Напротив, они не слишком доверяют себе, когда дело касается управления своими финансами. Более половины, 55% респондентов, заявили, что верят в достижение своих финансовых целей, что является наименьшим показателем среди опрошенных стран. Половина также говорит, что испытывает финансовый стресс. По мнению аналитиков, для будущего молодых людей позитивно то, что они начинают осознавать силу долгосрочного инвестирования. Словаки этой возрастной группы являются одним из самых активных инвесторов в регионе, причем четверть из них регулярно инвестируют в акции, ETF или взаимные фонды. Однако они по-прежнему оставляют слишком много денег на текущих счетах, которые быстро обесценятся и в 2026 году при инфляции, приближающейся к 4%. По статистике, пятая часть молодых людей уезжает учиться за границу, и многие не планируют возвращаться в родную страну навсегда. Опрос показывает, что молодежь в Словакии больше всего волнует не абстрактные темы, а вполне практические вопросы. Рост стоимости жизни, состояние здравоохранения и неопределенность, связанная с экономической ситуацией и занятостью. Если мы хотим, чтобы они остались в Словакии или вернулись после обучения за границей, недостаточно убедить их в патриотизме. Мы должны создать страну, в которой можно жить достойно, найти качественную работу и уверенно планировать будущее, подытожил Михал Легута. По его словам, рекомендации ряда международных организаций повторяются уже давно. Давайте улучшим образование, поддержим инновации, модернизируем государственные учреждения и повысим качество ЖКХ и коммунальных услуг. Это самая эффективная политика против оттока молодежи, добавил аналитик.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единая навчева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. 2 выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорга. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорг приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг.
1: Мамы потом дальше изменки о том то побите, не скоро.
2: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорг. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорге. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. Но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
0: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была очень важна жена в жизни Моцарта.
2: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем, Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром, а вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский. Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: В Братиславе
1: мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере Вин. Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1,5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
2: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
2: Да, это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
0: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
2: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
2: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомышле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
3: В
2: первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: В рамках своего председательства в инициативе «Трех морей» Словакия намерена тесно взаимодействовать с Польшей в дальнейшем развитии регионального сотрудничества и продвижении приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ростислав Хованец, который 21 июля принял польскую делегацию во главе с заместителем директора экономического отдела Министерства иностранных дел Республики Польша Себастьяном Барковским. По словам Хованца, обе стороны согласились с тем, что сотрудничество в рамках Триморья должно основываться на экономической основе и принципе взаимной выгоды, создавая при этом потенциал для увеличения инвестиций в страны-участницы инициативы и сокращения региональных различий между ними. Словакия и Чехия хотят совместно оказать давление на Европейскую комиссию с целью выделения региону как можно большего финансирования в рамках подготовки к новому программному периоду Европейского союза и соответствующего бюджета. Об этом заявил министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии Самуэль Мигаль после переговоров с министром регионального развития Чехии Зузаной Мразовой в Праге. Хотя страны расходятся во взглядах на форму поддержки трансформационных регионов, они хотят двигаться вперед вместе. Они также объявили, что с сентября Словакия и Чехия запустят новый совместный проект Urbanity Smart Forum. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия», депутат парламента от партии «За людей» Вероника Ремишева и внепарламентская партия «Демократы» призывают премьер-министра Роберта Фицо созвать Совет Безопасности. Причиной тому является кибердеятельность Российской Федерации в Словакии. По данным оппозиции, целью атаки были объекты критической инфраструктуры, оружейная промышленность, энергетика и автомобильная промышленность. Председатель Национального совета Рихард Раша заявил, что не получал никаких официальных запросов о созыве внеочередной сессии парламента в связи с кибердеятельностью Российской Федерации. Во вторник, 21 июля, в селе Кошариска состоялось торжественное мероприятие, посвященное 146-й годовщине со дня рождения генерала Милана Ростислава Штефаника. По этому поводу президент Петер Пеллегрини сказал следующее: «Необходимо сегодня уважать образование, но давайте также будем готовы защищать нашу свободу. В этом заключается наследие великого человека, чье значение и способности вышли за рамки его времени и границ Словакии». По его словам, Штефаник заслужил уважение благодаря своей научной работе, которая помогла ему достичь политических целей. Глава МИД Юрай Бланар назвал генерала одной из самых значимых фигур словацкой истории, внесшей существенный вклад в формирование словацкой государственности. На 104-м году жизни скончался Франтишек Швидрань, последний артиллерист, сражавшийся в словацком национальном восстании. По словам президента Пеллегрини, в лице Франтишека Швидраня Словакия потеряла великого человека, храброго воина и героя. С Франтишеком Швидранем уходит еще один непосредственный свидетель словацкого национального восстания. Поэтому крайне важно сохранить их истории и передать их новым поколениям, чтобы они знали ценность свободы, в которой мы сейчас живем, написал по этому поводу в соцсети председатель Национального совета Рихард Раши. Производители сахарной свеклы в Словакии получат поддержку в размере 12,5 миллионов евро в 2026 году. Это означает увеличение поддержки до 633 евро за гектар по сравнению с прошлогодним показателем в 565 евро. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Словацкой Республики Рихард Такач. По его словам, это максимально возможная поддержка. Как сообщил председатель Словацкой палаты сельского хозяйства и продовольствия Йозеф Шумихраст, выращивание сахарной свеклы в Словакии остается неизменным, несмотря на закрытие сахарного завода в Тынчанской Тепле. Словацкие старшеклассники привезли домой два титула чемпиона мира на финале Робокап в Южной Корее. Они запрограммировали Роберта Штворца. В состав команды входили Якуб Лазурчак, Марко Салуки, Павел Эммануэль Лабан и Борис Кратки. Робокап – это престижное международное соревнование, в котором участвуют около 300 команд.
0: Тема дня.
1: Треть молодых словаков живут со своими родителями. Чаще всего потому, что не могут позволить себе жить отдельно. Примерно четверо из 10 управляют своими финансовыми делами исключительно самостоятельно. Такая же доля принимает решения вместе с другими членами домохозяйства. Четверти удается каждый месяц что-то откладывать, и такая же доля инвестирует регулярно. Это следует из опроса Международного банковского подразделения Интеса Сан-Паула о жизни и финансах молодежи в Словакии, Венгрии, Сербии и Хорватии. К так называемому поколению Z, которое примерно охватывает возрастную группу от 18 до 34 лет, в Словацкой республике относятся около 880 тысяч человек, то есть почти каждый шестой житель Словакии. Молодые словаки только начинают свою деятельность на рынке труда и поэтому зарабатывают

0: себе, когда дело касается управления своими финансами. Более половины, 55% респондентов, заявили, что верят в достижение своих финансовых целей, что является наименьшим показателем среди опрошенных стран. Половина также говорит, что испытывает финансовый стресс. По мнению аналитиков, для будущего молодых людей позитивно то, что они начинают осознавать силу долгосрочного инвестирования. Словаки этой возрастной группы являются одним из самых активных инвесторов в регионе, причем четверть из них регулярно инвестируют в акции, ETF или взаимные фонды. Однако они по-прежнему оставляют слишком много денег на текущих счетах, которые быстро обесценятся и в 2026 году при инфляции, приближающейся к 4%. По статистике, пятая часть молодых людей уезжает учиться за границу, и многие не планируют возвращаться в родную страну навсегда. Опрос показывает, что молодежь в Словакии больше всего волнует не абстрактные темы, а вполне практические вопросы. Рост стоимости жизни, состояние здравоохранения и неопределенность, связанная с экономической ситуацией и занятостью. Если мы хотим, чтобы они остались в Словакии или вернулись после обучения за границей, недостаточно убедить их в патриотизме. Мы должны создать страну, в которой можно жить достойно, найти качественную работу и уверенно планировать будущее, подытожил Михал Легута. По его словам, рекомендации ряда международных организаций повторяются уже давно. Давайте улучшим образование, поддержим инновации, модернизируем государственные учреждения и повысим качество ЖКХ и коммунальных услуг. Это самая эффективная политика против оттока молодежи, добавил аналитик.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
2: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единая навчева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв.

0: перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорка. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорт приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорт.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите, не скоро.
0: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорт. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорке. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. Но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
2: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была очень важна жена в жизни Моцарта.
0: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем, Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром. А вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский.
2: Первая премьера была в Брне, а было то с добовыми настроями, с паном Луксом.
1: Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: Диригент Венецию в Скатах, молодый шиковный диригент Влакевич Витяс.
1: В Братиславе мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере «Вин». Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1.5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
3: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия «Графини» очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
3: Да,
4: это так.
3: Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны.
4: Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
0: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
4: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
4: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомышле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
5: В
4: первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И на на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: В рамках своего председательства в инициативе «Трех морей» Словакия намерена тесно взаимодействовать с Польшей в дальнейшем развитии регионального сотрудничества и продвижении приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ростислав Хованец, который 21 июля принял польскую делегацию во главе с заместителем директора экономического отдела Министерства иностранных дел Республики Польша Себастьяном Барковским. По словам Хованца, обе стороны согласились с тем, что сотрудничество в рамках Триморья должно основываться на экономической основе и принципе взаимной выгоды, создавая при этом потенциал для увеличения инвестиций в страны-участницы инициативы и сокращения региональных различий между ними. Словакия и Чехия хотят совместно оказать давление на Европейскую комиссию с целью выделения региону как можно большего финансирования в рамках подготовки к новому программному периоду Европейского Союза и соответствующего бюджета. Об этом заявил министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии Самуэль Мигаль после переговоров с министром регионального развития Чехии Зузаной Мразовой в Праге. Хотя страны расходятся во взглядах на форму поддержки трансформационных регионов, они хотят двигаться вперед вместе. Они также объявили, что с сентября Словакия и Чехия запустят новый совместный проект Urbanity Smart Form. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия», депутат парламента от партии «За людей» Вероника Ремишева и внепарламентская партия «Демократы» призывают премьер-министра Роберта Фицо созвать Совет Безопасности. Причиной тому является кибердеятельность Российской Федерации в Словакии. По данным оппозиции, целью атаки были объекты критической инфраструктуры, оружейная промышленность, энергетика и автомобильная промышленность. Председатель Национального совета Рихард Раша заявил, что не получал никаких официальных запросов о созыве внеочередной сессии парламента в связи с кибердеятельностью Российской Федерации. Во вторник, 21 июля, в селе Кошариска состоялось торжественное мероприятие, посвященное 146-й годовщине со дня рождения генерала Милана Ростислава Штефаника. По этому поводу президент Петер Пеллегрини сказал следующее: «Необходимо сегодня уважать образование, но давайте также будем готовы защищать нашу свободу. В этом заключается наследие великого человека, чье значение и способности вышли за рамки его времени и границ Словакии». По его словам, Штефаник заслужил уважение благодаря своей научной работе, которая помогла ему достичь политических целей. Глава МИД Юрай Бланар назвал генерала одной из самых значимых фигур в словацкой истории, внесшей существенный вклад в формирование словацкой государственности. На 104-м году жизни скончался Франтишек Швидрань, последний артиллерист, сражавшийся в словацком национальном восстании. По словам президента Пеллегрини, в лице Франтишека Швидраня Словакия потеряла великого человека, храброго воина и героя. С Франтишеком Швидранем уходит еще один непосредственный свидетель словацкого национального восстания. Поэтому крайне важно сохранить их истории и передать их новым поколениям, чтобы они знали ценность свободы, в которой мы сейчас живем, написал по этому поводу в соцсети председатель Национального совета Рихард Раши. Производители сахарной свеклы в Словакии получат поддержку в размере 12,5 миллионов евро в 2026 году. Это означает увеличение поддержки до 633 евро за гектар по сравнению с прошлогодним показателем в 565 евро. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Словацкой Республики Рихард Такач. По его словам, это максимально возможная поддержка. Как сообщил председатель Словацкой палаты сельского хозяйства и продовольствия Йозеф Шумихраст, выращивание сахарной свеклы в Словакии остается неизменным, несмотря на закрытие сахарного завода в Тринчанской Тепле. Словацкие старшеклассники привезли домой два титула чемпиона мира на финале Робокап в Южной Корее. Они запрограммировали Роберта Штворца. В состав команды входили Якуб Лазурчак, Маркос Салуки, Павел Эммануэль Лабан и Борис Кратки. Робокап – это престижное международное соревнование, в котором участвует около 300 команд.
0: Тема дня.
1: Треть молодых словаков живут со своими родителями. Чаще всего потому, что не могут позволить себе жить отдельно. Примерно четверо из десяти управляют своими финансовыми делами исключительно самостоятельно. Такая же доля принимает решения вместе с другими членами домохозяйства. Четверти удается каждый месяц что-то откладывать, и такая же доля инвестирует регулярно. Это следует из опроса Международного банковского подразделения НТС Сан-Паула о жизни и финансах молодежи в Словакии, Венгрии, Сербии и Хорватии. К так называемому поколению Z, которое примерно охватывает возрастную группу от 18 до 34 лет, в Словацкой республике относятся около 880 тысяч человек, то есть почти каждый шестой житель Словакии. Молодые словаки только начинают свою деятельность на рынке труда и поэтому зарабатывают меньше всего по сравнению с другими возрастными группами. В то же время верно и то, что молодые люди, которые не учатся, также чаще оказываются среди безработных. Их собственный капитал, то есть разница между их совокупными активами, включая жилье и долги, фактически снизился на 16% в период с 2021 по 2023 год из-за высокой инфляции, пояснил макроэкономист банка ВУБ Михал Легута. Согласно опросу, по числу сбережений молодые люди в Словакии значительно лучше обеспечены, чем в сравниваемых странах. Четверть из них могут экономить каждый месяц. Напротив, они не слишком доверяют себе, когда дело касается управления своими финансами. Более половины, 55% респондентов, заявили, что верят в достижение своих финансовых целей, что является наименьшим показателем среди опрошенных стран. Половина также говорит, что испытывает финансовый стресс. По мнению аналитиков, для будущего молодых людей позитивно то, что они начинают осознавать силу долгосрочного инвестирования. Словаки этой возрастной группы являются одним из самых активных инвесторов в регионе, причем четверть из них регулярно инвестируют в акции, ETF или взаимные фонды. Однако они по-прежнему оставляют слишком много денег на текущих счетах, которые быстро обесценятся и в 2026 году при инфляции, приближающейся к 4%. По статистике, пятая часть молодых людей уезжает учиться за границу, и многие не планируют возвращаться в родную страну навсегда. Опрос показывает, что молодежь в Словакии больше всего волнует не абстрактные темы, а вполне практические вопросы. Рост стоимости жизни, состояние здравоохранения и неопределенность, связанная с экономической ситуацией и занятостью. Если мы хотим, чтобы они остались в Словакии или вернулись после обучения за границей, недостаточно убедить их в патриотизме. Мы должны создать страну, в которой можно жить достойно, найти качественную работу и уверенно планировать будущее, подытожил Михал Легута. По его словам, рекомендации ряда международных организаций повторяются уже давно. Давайте улучшим образование, поддержим инновации, модернизируем.

0: историк Зузана Годарова приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единственная навещева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорг. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорга. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорг приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите, не скоро.
2: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорг. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его

0: словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпарке. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. Но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
1: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
2: Констанс Моцартова была вельми дволожита жена в животе Моцарта.
0: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром, а вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорк.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский. Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: В Братиславе
1: мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере «Вин». Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1,5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
2: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия «Графини» очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
2: Да, это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
0: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
2: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
2: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомышле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
3: В
2: первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: В рамках своего председательства в инициативе «Трех морей» Словакия намерена тесно взаимодействовать с Польшей в дальнейшем развитии регионального сотрудничества и продвижении приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ростислав Хованец, который 21 июля принял польскую делегацию во главе с заместителем директора экономического отдела Министерства иностранных дел Республики Польша Себастьяном Барковским. По словам Хованца, обе стороны согласились с тем, что сотрудничество в рамках Триморья должно основываться на экономической основе и принципе взаимной выгоды, создавая при этом потенциал для увеличения инвестиций в страны-участницы инициативы и сокращения региональных различий между ними. Словакия и Чехия хотят совместно оказать давление на Европейскую комиссию с целью выделения региону как можно большего финансирования в рамках подготовки к новому программному периоду Европейского Союза и соответствующего бюджета. Об этом заявил министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии Самуэль Мигаль после переговоров с министром регионального развития Чехии Зузаной Мразовой в Праге. Хотя страны расходятся во взглядах на форму поддержки трансформационных регионов, они хотят двигаться вперед вместе. Они также объявили, что с сентября Словакия и Чехия запустят новый совместный проект Urbanity Smart Form. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия», депутат парламента от партии «За людей» Вероника Ремишева и внепарламентская партия «Демократы» призывают премьер-министра Роберта Фицо созвать Совет Безопасности. Причиной тому является кибердеятельность Российской Федерации в Словакии. По данным оппозиции, целью атаки были объекты критической инфраструктуры, оружейная промышленность, энергетика и автомобильная промышленность. Председатель Национального совета Рихард Раша заявил, что не получал никаких официальных запросов о созыве внеочередной сессии парламента в связи с кибердеятельностью Российской Федерации. Во вторник, 21 июля, в селе Кошариска состоялось торжественное мероприятие, посвященное 146-й годовщине со дня рождения генерала Милана Ростислава Штефаника. По этому поводу президент Петер Пеллегрини сказал следующее: «Необходимо сегодня уважать образование, но давайте также будем готовы защищать нашу свободу. В этом заключается наследие великого человека, чье значение и способности вышли за рамки его времени и границ Словакии». По его словам, Штефаник заслужил уважение благодаря своей научной работе, которая помогла ему достичь политических целей. Глава МИД Юрай Бланар назвал генерала одной из самых значимых фигур словацкой истории, внесшей существенный вклад в формирование словацкой государственности. На 104-м году жизни скончался Франтишек Швидрань, последний артиллерист, сражавшийся в словацком национальном восстании. По словам президента Пеллегрини, в лице Франтишека Швидраня Словакия потеряла великого человека, храброго воина и героя. С Франтишеком Швидранем уходит еще один непосредственный свидетель словацкого национального восстания. Поэтому крайне важно сохранить их истории и передать их новым поколениям, чтобы они знали ценность свободы, в которой мы сейчас живем, написал по этому поводу в соцсети председатель Национального совета Рихард Раши. Производители сахарной свеклы в Словакии получат поддержку в размере 12,5 миллионов евро в 2026 году. Это означает увеличение поддержки до 633 евро за гектар по сравнению с прошлогодним показателем в 565 евро. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Словацкой Республики Рихард Такач. По его словам, это максимально возможная поддержка. Как сообщил председатель Словацкой палаты сельского хозяйства и продовольствия Йозеф Шумихраст, выращивание сахарной свеклы в Словакии остается неизменным, несмотря на закрытие сахарного завода в Тринчанской Тепле. Словацкие старшеклассники привезли домой два титула чемпиона мира на финале Робокап в Южной Корее. Они запрограммировали Роберта Штворца. В состав команды входили Якуб Лазурчак, Маркос Салуки, Павел Эммануэль Лабан и Борис Кратки. Робокап – это престижное международное соревнование, в котором участвует около 300 команд.
0: Тема дня.
1: Треть молодых словаков живут со своими родителями. Чаще всего потому, что не могут позволить себе жить отдельно. Примерно четверо из десяти управляют своими финансовыми делами исключительно самостоятельно. Такая же доля принимает решения вместе с другими членами домохозяйства. Четверти удается каждый месяц что-то откладывать, и такая же доля инвестирует регулярно. Это следует из опроса Международного банковского подразделения НТС Сан-Паула о жизни и финансах молодежи в Словакии, Венгрии, Сербии и Хорватии. К так называемому поколению Z, которое примерно охватывает возрастную группу от 18 до 34 лет, в Словацкой республике относятся около 880 тысяч человек, то есть почти каждый шестой житель Словакии. Молодые словаки только начинают свою деятельность на рынке труда и поэтому зарабатывают меньше всего по сравнению с другими возрастными группами. В то же время верно и то, что молодые люди, которые не учатся, также чаще оказываются среди безработных. Их собственный капитал, то есть разница между их совокупными активами, включая жилье и долги, фактически снизился на 16% в период с 2021 по 2023 год из-за высокой инфляции, пояснил макроэкономист банка ВОБ Михал Легута. Согласно опросу, по числу сбережений молодые люди в Словакии значительно лучше обеспечены, чем в сравниваемых странах. Четверть из них могут экономить каждый месяц. Напротив, они не слишком доверяют себе, когда дело касается управления своими финансами. Более половины, 55% респондентов, заявили, что верят в достижение своих финансовых целей, что является наименьшим показателем среди опрошенных стран. Половина также говорит, что испытывает финансовый стресс. По мнению аналитиков, для будущего молодых людей позитивно то, что они начинают осознавать силу долгосрочного инвестирования. Словаки этой возрастной группы являются одним из самых активных инвесторов в регионе, причем четверть из них регулярно инвестируют в акции, ETF или взаимные фонды. Однако они по-прежнему оставляют слишком много денег на текущих счетах, которые быстро обесценятся и в 2026 году при инфляции, приближающейся к 4%. По статистике, пятая часть молодых людей уезжает учиться за границу, и многие не планируют возвращаться в родную страну навсегда. Опрос показывает, что молодежь в Словакии больше всего волнует не абстрактные темы, а вполне практические вопросы. Рост стоимости жизни, состояние здравоохранения и неопределенность, связанная с экономической ситуацией и занятостью. Если мы хотим, чтобы они остались в Словакии или вернулись после обучения за границей, недостаточно убедить их в патриотизме. Мы должны создать страну, в которой можно жить достойно, найти качественную работу и уверенно планировать будущее, подытожил Михал Легута. По его словам, рекомендации ряда международных организаций повторяются уже давно. Давайте улучшим образование, поддержим инновации, модернизируем государственные учреждения и повысим качество ЖКХ и коммунальных услуг. Это самая эффективная политика против оттока молодежи, добавил аналитик.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия International». О Словакии на всю планету.

0: Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорг, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорг. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорг. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. 2 выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорга. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорг приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорг.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите. Не скоро.
0: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорг. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорге. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. Но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
2: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Нильсона.

0: Нильсена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была очень важна жена в жизни Моцарта.
2: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром. А вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя – в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский.
2: Первая премьера была в Брне, а было то с добовыми настроями, с паном Луксом.
1: Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: Диригент Венициус Катах, молодой шиковный диригент, Влакевичий Витяс.
1: В Славе мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере Вин. Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1,5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Но что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
3: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
3: Да,
4: это так.
3: Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны.
4: Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
0: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
4: То, о чем вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
4: Действительно, я пела во всех постановках, но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомышле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
5: В первом ряде бы хотела подоткнуть, что Моцарт є закладом співацької техніки.
4: В первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини в воскресенье 26 июля отправится с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи главы государства обсудят отношения между странами, экономическое сотрудничество и актуальные международные темы. В ходе визита Пеллегрини также встретится с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Это будет пятый визит президента Словакии в Китай с момента создания Словацкой Республики и первый за 16 лет. Словацкая республика и Королевство Норвегия заинтересованы в продолжении тесного партнерства, развитии регулярного политического диалога и сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансового механизма Европейской экономической зоны. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Ростислав Хованец, который во вторник 21 июля принял чрезвычайного полномочного посла Королевства Норвегия в Словацкой республике и Австрии по совместительству Сьюзан Экки по случаю завершения ее дипломатической миссии. «Норвегия для нас надежный партнер, с которым мы хотим продолжить активизацию открытого политического диалога и практических проектов», — сказал Хованец. Словакия и Азербайджан заключили соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, цель которого – расширение сотрудничества между двумя странами в области безопасности. А словацкой стороны его подписал директор Управления национальной безопасности Роман Коничный. Укрепление сотрудничества, представление текущих инициатив и обмен примерами передового опыта из регионов было целью мероприятия сети субъектов социальной экономики «Социальная экономика на практике», которая состоялась в Камарна. Будущее социальной экономики обсуждали представители государственного управления, муниципалитетов, социальных предприятий и эксперты практики. Мероприятие было организовано Альянсом социальной экономики Словакии и стало частью деятельности национального проекта «Устойчивой социальной экономики Словакии», как сообщили организаторы. Компания «Словацкая электростанция» ввела в эксплуатацию крупнейшее хранилище аккумуляторов Словакии. Оно было создано на территории бывшей угольной электростанции «Новаки» и поможет стабилизировать электросистему с растущей долей возобновляемых источников энергии. Хранилище мощностью 36 мегаватт и емкостью 72 мегаватт-часа обеспечит первичное регулирование мощности и таким образом поможет поддерживать стабильность частоты электросистемы. После Венгрии в ЕС уже и в Словакии выявлен опасный инвазионный вредитель – ясенево-изумрудная узкотелая златка, что подтверждено официально Министерством сельского хозяйства. Первая поимка 18 взрослых особей вредителя произошла в деревне Стреда над Бодрогом Требишевского района. В настоящее время вредитель обнаружен уже на 22 кадастровых территориях на юге Восточной Словакии. По словам министра Рихарда Такача, вредитель представляет угрозу для ясеней, что касается около 2,2% лесных насаждений в Словакии. В среду 22 июля на словацко-венгерской государственной границе под замком Шомошка открылся юбилейный 30-й международный новоградский фольклорный фестиваль, который продлится до воскресенья 26 июля. В течение 5 дней он предложит насыщенную программу в городах и селах словацкой и венгерской стороны исторического региона Новоград. В этом году на фестивале также примут участие ансамбли из Аргентины, Кипра, Хорватии, Украины и Венгрии. Словацкие каноистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира по водному слалому в американском Оклахома-Сити. Трио в составе Зузаны Паньковой, Эммануэлы Лукнаровой и Сони Становской показало лучшее время из всех 10 заездов и одержало победу с преимуществом 23 сотых секунды над чешками, завоевавшими серебро, и 65 сотых секунды над француженками, получившими бронзу. Таким образом, Становская и Панькова уже имеют две ценные медали с текущего чемпионата. Во вторник вместе с Элишкой Менталовой они завоевали бронзу в командных гонках на байдарке-одиночке. Полиция ужесточит правила на дорогах. Если водитель трижды в течение 12 месяцев серьезно нарушит правила дорожного движения, ему придется пройти программу реабилитации у транспортного психолога. После четвертого нарушения он лишится водительских прав. Также засчитываются нарушения на велосипеде, небольшом электромобиле и даже электросамокате. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
0: Тема дня.
1: Высокие Татры могут пополнить свою коллекцию международных достижений. Британский туристический журнал «Wanderlust» включил регион в число финалистов в категории «Самый желанный регион Европы» в конкурсе «Wanderlust Reader Travel Award 2026». Об этом сообщила Луция Блажкова, исполнительный директор областной туристической организации «Регион Высокие Татры», по словам которой сама номинация является международным признанием. Как сказала Блажкова, номинация приходится на тот момент, когда Татры систематически укрепляют свои позиции на международных рынках. Растущее число иностранных туристов, новые авиарейсы и интенсивная рекламная кампания на ключевых европейских рынках подтверждают, что бренд Татры входит в число самых перспективных горных курортов Европы, подтвердила Блажкова. Она добавила, что это одна из самых важных потребительских наград туристической индустрии Великобритании. Победители определяют сами читатели журнала, и каждый год в голосовании принимают участие более 200 тысяч путешественников со всего мира. Сама номинация – это международное признание для Татр. Она подтверждает, что наш регион является одним из направлений, привлекательных для туристов не только в Центральной Европе, но и на важных зарубежных рынках. «Мы верим, что благодаря поддержке общественности мы сможем завоевать еще одну престижную награду», – говорит Блажкова. Она отметила, что каждый голос – это также голос за Словакию. По ее словам, успех Татр также станет мощным импульсом для дальнейшего развития туризма и повышения узнаваемости страны среди любителей путешествий по всему миру. Голосование продлится до 27 октября. Победители будут объявлены 4 ноября во время торжественного вечера, приуроченного к Всемирной туристической выставке в Лондоне. Татры уже добились нескольких международных успехов в прошлом. И, по словам Блажковой, номинация журнала «Wanderlust» подтверждает их растущую популярность среди европейских и мировых путешественников. Организаторы ценят направление, предлагающее аутентичные впечатления, высококачественную туристическую инфраструктуру и ответственный подход к развитию туризма, пояснила директор туристической организации. И в этой связи она призывает всех любителей гор, туристов и местных жителей поддержать Высокие Татры своим голосом и помочь им завоевать титул самого желанного региона Европы 2026 года. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. На прошлой неделе состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Причем его сопровождала внушительная делегация. Подробности в нашем сюжете. Совсем недавно мы отмечали праздник святых Кирилла и Мефодия. И сегодня мы пригласим вас в город, который неразрывно связан с этими именами. Это Нитра. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: С 13 по 15 июля состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Пеллегрини в Азербайджане сопровождали министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута Иштук и глава Национального банка Словакии Петер Кажимир. Главным пунктом повестки дня была встреча с президентом Азербайджана в городе Шуша в Карабахском регионе. Стороны обсудили, в частности, углубление энергетического сотрудничества, поддержку словацкого экспорта, развитие промышленно-технологического сотрудничества, улучшение транспортного сообщения между двумя странами, а также возможность привлечения словацких партнеров к проектам по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от конфликта. Сразу после встречи президентов глава Азербайджана сказал на совместной пресс-конференции следующее.
2: Сегодня мы обсудили множество вопросов и еще раз убедились, что наша повестка дня достаточно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегации, чтобы всем было видно, в каких областях ведется активная работа, ведется диалог. И не только диалог, но и практическая работа. И сегодня словацко-азербайджанские политические отношения находятся на очень высоком уровне, что наглядно демонстрируют взаимные визиты. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. и реализация декларации уже не за горами, поскольку такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, конечно же, требуют сильной политической воли.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини в своем выступлении заявил, что Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан.
3: Азербайджан – страна, которая významným regionálnym hráčom.
2: Азербайджан – страна, играющая важную роль в регионе, гарант стабильности и развития, центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и наоборот. Хочу поблагодарить вас, господин президент, и Азербайджан за ваши усилия и оперативную реакцию на начало энергетического кризиса, за готовность предоставить Словакии часть

0: целковую спотребу, альбо респективе целковую тяжбу плину.
1: В настоящее время Азербайджан экспортирует половину всей добываемой газовой продукции, а другую половину использует для собственного потребления. Это означает, что для увеличения добычи необходимы инвестиции, а следовательно и долгосрочные контракты для обеспечения стабильности. Как сказал президент Азербайджана, мы не можем позволить себе инвестировать, а затем расторгать контракты через несколько лет. Нам просто необходимо каким-то образом застраховать эти инвестиции.
2: Представители словацкой газовой промышленности обсудили эти вопросы на встрече с руководством азербайджанской государственной нефтегазовой компании «Сокар», одной из крупнейших энергетических компаний в Каспийском регионе. Предложение включает в себя примерно 1 200 000 000 кубометров ежегодной поставки газа из Азербайджана после 2027 года, когда мы больше не будем импортировать российский газ, уточнила министр Денис Асакова. В Шуше она также провела двусторонние переговоры с министрами экономики и энергетики Азербайджана. Словакия заинтересована в предоставлении своих знаний Азербайджану, который, по словам Саковой, обладает большим инвестиционным потенциалом и пользуется поддержкой местного правительства. На встрече со словацким министром представители Азербайджана также представили среднесрочный проект коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу.
0: Там первотный учел Казахстану, Узбекистану, а целого и Азербайджану.
1: Главная цель Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, то есть всего центрально-азиатского региона, производство экологически чистой электроэнергии и ее экспорт в Европу, поскольку Европа, конечно, не полностью самодостаточна в плане производства электроэнергии. И хотя Словакия является экспортером электроэнергии, это важно в первую очередь для остальных европейских стран, которые в настоящее время планируют закрыть свои угольные электростанции и импортировать экологически чистую электроэнергию.
2: Наши страны также сотрудничают в области обороны. По информации президента Пеллегрини, Словакия сможет представить первые результаты нашего взаимного сотрудничества и достигнутых договоренностей на крупной выставке вооружений, которая пройдет в сентябре в Баку. Словацкий президент особо отметил запланированное на октябрь этого года начало прямого авиасообщения между Братиславой и Баку. По его словам, это укрепит контакты на всех уровнях.
3: Несмерно сатешиме, что...
4: Мы чрезвычайно рады, что отношения между Словакией и Азербайджаном развиваются не только на экономическом и дипломатическом уровнях, но что и увеличивается число взаимных визитов граждан Азербайджана и Словакии в наши страны. С октября будет налажено прямое авиасообщение. Я очень рад, что после визита президента Алиева в Братиславу, где мы объявили о возможности установления этого сообщения, оно состоится и состоится в 2026 году. Это еще больше свяжет наши две страны и упростит отношения как на университетском и гуманитарном уровнях, так и, конечно же, в деловой сфере.
2: Президенты посетили регион Агдан, где словацкая компания строит смарт-виллаж, умную деревню в Башгарванде, и совместно заложили символический краеугольный камень школы, который будет назван в честь Милана Ростислава Штефаника.
4: Я хотел бы выразить огромную благодарность за ту большую честь, что школа, которая будет служить всем детям, живущим в этой деревне и окрестностях, сможет с гордостью носить имя выдающейся исторической личности Словакии, генерала Милана Ростислава Штефаника, и за то, что печать Словакии навсегда останется здесь, в Карабахе, и все дети, родители и учителя будут так или иначе связаны со Словакией.
2: В Баку, помимо программы президента Словакии, состоялся Словацко-Азербайджанский бизнес-форум. Как сообщила канцелярия президента Словацкой Республики, форум с участием словацких предпринимателей предоставил площадку для расширения делового сотрудничества, установления новых партнерских отношений и поддержки словацких компаний в освоении азербайджанского рынка. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Мигок.
4: Взаимные экономические и торговые отношения набрали хороший темп, поскольку за последние 5 лет мы фактически увеличили наш взаимный товарооборот в 10 раз, тем самым увеличив как экспорт, так и импорт в 10 раз.
2: По словам Пеллегрини, он и Алиев предпочитают идею, что взаимоотношения не должны основываться исключительно на односторонней торговле, когда одна сторона что-то предлагает, а другая покупает. Напротив, мы придерживаемся мнения, что как можно больше проектов должны быть совместными, что мы должны работать вместе в тех областях, где это выгодно, что мы должны

иметь возможность передавать технологии и реализовывать совместные проекты, которые приносят пользу обеим странам, а не только одной за счет другой, заявил глава словацкого государства. На переговорах со словацкой делегацией присутствовал и посол Республики Азербайджан в Братиславе Вусал Абдулаев. Я попросил его поделиться своими наблюдениями, дать комментарии. В ближайшее время мы опубликуем это интервью.

0: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакия. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в старинный словацкий город Нитру.
1: С нами по Словакии.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в древнюю Нитру, расположенную совсем недалеко от Братиславы, и которая притягивает гостей из разных стран мира своим богатым культурным наследием и уникальной атмосферой. Замечательные архитектурные сооружения и исторические памятники делают Нитру одним из самых привлекательных городов Словакии. Но сначала немного истории. На территории сегодняшней Словакии, благодаря благоприятным природным условиям, люди строили свои поселения с древнейших времен. В письменных источниках упоминается главным образом кельты, римляне и германские племена. Славяне пришли в Карпатскую котловину около VI века нашей эры. На территории современной Нитры находилось старейшее из упоминающихся в летописях словацких поселений. Именно здесь и возникло первое княжество предков словаков – Нитрянское. А затем оно присоединилось к Моравскому княжеству, ядру будущей Великоморавской державы. И в IX веке Нитра стала столицей первого словацкого государства – Великой Моравии. По приглашению князя Ростислава в 863 году в Моравию прибыли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, благодаря усилиям которых в Моравской империи стало процветать христианство. Они создали славянскую азбуку, перевели Библию и другие священные книги, без которых не могло совершаться богослужение, на славянский язык. Письменное наследие, созданное Кириллом и Мефодием, стало основой духовной культуры словаков. По распоряжению первого правителя Нитры, князя Прибины, в городе была воздвигнута первая в Словакии христианская церковь. Благодаря этому Нитра удостоилась титула «Словацкий Вифлеем». Поскольку именно отсюда христианское учение распространилось по территории нынешней Словакии и за ее пределы. И сегодня Нитра – удивительное место. Здесь можно почувствовать дух старины и окунуться в величие архитектурного наследия прошлого. Историческая часть Нитры состоит из крепости верхнего и нижнего города. А символом этого самого старинного словацкого поселения является видный издалека градный холм с взметнувшейся ввысь башней. Нитрянский град относится к самым интересным замковым комплексам в стране, в который входит собор, епископский дворец и охранные укрепления. Кафедральный собор Святого Эмирама – самый древний приходской храм Словакии. Он был возведен в 829 году и находится в северной части замкового комплекса Нитры. Он соединен с резиденцией епископа. Собор состоит из трех основных частей – романской ротонды XI века, а также из позднеготической верхней церкви и барочной нижней церкви XVII столетия. Именно романский костел соотносят с первым костелом князя Прибины. В его алтаре, сделанном из золотистого оникса, хранятся мощи святых Андрея Сворода и Бенедикта, небесных покровителей епископата. Кафедральный собор Святого Эмирама принадлежит к уникальным историческим шедеврам, превышающим по своему значению масштабы не только Нитры, но и всей Словакии. Обычно все туристы, поднимающиеся к Нитрянскому граду снизу из верхнего города, остановившись перед пышным Марианским столбом, видят только величественный замок, который ждет их впереди. Но стоит повернуть голову немного влево, и перед вашим взором откроется бронзовая скульптурная композиция, представляющая двух солунских братьев, святых Кирилла и Мефодия. Она установлена на специально оборудованной площадке. Автором этого памятника является словацкий скульптор Людмила Цвингрошова, работы которой известны во всем мире. Своими впечатлениями о городе и не только с нами поделился Александр, гость из Беларуси.
1: Мы приехали в Нитру ранним летним утром и сразу ощутили необыкновенную атмосферу этого города, наполненную солнечным светом и пением птиц. А еще здесь сохранилось множество исторических памятников, отражающих различные эпохи, в которых процветал город. Нитра считается одним из древнейших городов в стране. Его история тесно связана с формированием славянской культуры, в котором большую роль сыграли святые Кирилл и Мефодий. Они создали первую славянскую азбуку – глаголицу, тем самым заложив основы славянской письменности. Поэтому Нитра почтила этих великих людей созданием достойного мемориала. Автором памятника выступила скульптор Людмила Цвингрошова. Но самое интересное нас ждало впереди, когда мы после Нитры приехали в Братиславу и там на фестивале встретили саму Людмилу. А поскольку словацкий и белорусский язык похожи, мы смогли немного пообщаться. И оказывается, Людмила Цвингрошова в детстве хотела быть поваром и даже пробовала что-то готовить. Но потом ее увлекла глина, ведь из нее можно было создавать разные фигуры. С этого и началось ее творчество. Потом она с отличием окончила Академию изобразительных искусств в Братиславе. Работы Людмилы Цвингрошовой рассказывают историю словацкого народа. Они посвящены известным деятелям страны. А в 1999 году папа Иоанн Павел II выбрал именно ее проект на свою официальную медаль. А еще Людмила Цвингрошова любит путешествовать. И каждая поездка дает вдохновение для нового этапа в ее творчестве.
0: Нитра расположена на семи холмах, что придает ей уникальный ландшафтный облик и живописные виды на окружающую местность. Город известен своими красивыми парками, уютными улочками и атмосферой гармонии и спокойствия.

Ну что ж, друзья, этой славянской мелодией мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горошанкина и Алена Ганева. До новой встречи в эфире, друзья. Будьте здоровы и счастливы. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини в воскресенье 26 июля отправится с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи главы государства обсудят отношения между странами, экономическое сотрудничество и актуальные международные темы. В ходе визита Пеллегрини также встретится с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Это будет пятый визит президента Словакии в Китай с момента создания Словацкой Республики и первый за 16 лет. Словацкая Республика и Королевство Норвегия заинтересованы в продолжении тесного партнерства, развитии регулярного политического диалога и сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансового механизма Европейской экономической зоны. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Ростислав Хованец, который во вторник 21 июля принял чрезвычайного полномочного посла Королевства Норвегия в Словацкой Республике и Австрии по совместительству Сьюзан Экки по случаю завершения ее дипломатической миссии. «Норвегия для нас надежный партнер, с которым мы хотим продолжить активизацию открытого политического диалога и практических проектов», — сказал Хованец. Словакия и Азербайджан заключили соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, цель которого – расширение сотрудничества между двумя странами в области безопасности. От словацкой стороны его подписал директор Управления национальной безопасности Роман Коничный. Укрепление сотрудничества, представление текущих инициатив и обмен примерами передового опыта из регионов было целью мероприятия сети субъектов социальной экономики «Социальная экономика на практике», которая состоялась в Камарна. Будущее социальной экономики обсуждали представители государственного управления, муниципалитетов, социальных предприятий и эксперты практики. Мероприятие было организовано Альянсом социальной экономики Словакии и стало частью деятельности национального проекта «Устойчивой социальной экономики Словакии», как сообщили организаторы. Компания «Словацкая электростанция» ввела в эксплуатацию крупнейшее хранилище аккумуляторов Словакии. Оно было создано на территории бывшей угольной электростанции «Новаки» и поможет стабилизировать электросистему с растущей долей возобновляемых источников энергии. Хранилище мощностью 36 мегаватт и емкостью 72 мегаватт-часа обеспечит первичное регулирование мощности и таким образом поможет поддерживать стабильность частоты электросистемы. После Венгрии в ЕС уже и в Словакии выявлен опасный инвазионный вредитель – ясенево-изумрудная узкотелая златка, что подтверждено официально Министерством сельского хозяйства. Первая поимка 18 взрослых особей вредителя произошла в деревне Стреда над Бодрогом Требишевского района. В настоящее время вредитель обнаружен уже на 22 кадастровых территориях на юге Восточной Словакии. По словам министра Рихарда Такача, вредитель представляет угрозу для ясеней, что касается около 2,2% лесных насаждений в Словакии. В среду 22 июля на словацко-венгерской государственной границе под замком Шомошка открылся юбилейный 30-й международный новоградский фольклорный фестиваль, который продлится до воскресенья 26 июля. В течение 5 дней он предложит насыщенную программу в городах и селах словацкой и венгерской стороны исторического региона Новоград. В этом году на фестивале также примут участие ансамбли из Аргентины, Кипра, Хорватии, Украины и Венгрии. Словацкие каноистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира по водному слалому в американском Оклахома-Сити. Трио в составе Зузаны Паньковой, Эммануэлы Лукнаровой и Сони Становской показало лучшее время из всех 10 заездов и одержало победу с преимуществом 0,23 секунды над чешками, завоевавшими серебро, и 0,65 секунды над француженками, получившими бронзу. Таким образом, Становская и Панькова уже имеют две ценные медали с текущего чемпионата. Во вторник вместе с Элишкой Менталовой они завоевали бронзу в командных гонках на байдарке-одиночке. Полиция ужесточит правила на дорогах. Если водитель трижды в течение 12 месяцев серьезно нарушит правила дорожного движения, ему придется пройти программу реабилитации у транспортного психолога. После четвертого нарушения он лишится водительских прав. Также засчитываются нарушения на велосипеде, небольшом электромобиле и даже электросамокате. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
0: Тема дня.
1: Высокие Татры могут пополнить свою коллекцию международных достижений. Британский туристический журнал «Wanderlust» включил регион в число финалистов в категории «Самый желанный регион Европы» в конкурсе «Wanderlust Reader Travel Award 2026». Об этом сообщила Луция Блашкова, исполнительный директор областной туристической организации «Регион Высокие Татры», по словам которой сама номинация является международным признанием. Как сказала Блашкова, номинация приходится на тот момент, когда Татры систематически укрепляют свои позиции на международных рынках. Растущее число иностранных туристов, новые авиарейсы и интенсивная рекламная кампания на ключевых европейских рынках подтверждают, что бренд Татры входит в число самых перспективных горных курортов Европы, подтвердила Блашкова. Она добавила, что это одна из самых важных потребительских наград туристической индустрии Великобритании. Победители определяют сами читатели журнала, и каждый год в голосовании принимают участие более 200 тысяч путешественников со всего мира. Сама номинация – это международное признание для Татр. Она подтверждает, что наш регион является одним из направлений, привлекательных для туристов не только в Центральной Европе, но и на важных зарубежных рынках. «Мы верим, что благодаря поддержке общественности мы сможем завоевать еще одну престижную награду», – говорит Блашкова. Она отметила, что каждый голос – это также голос за Словакию. По ее словам, успех Татр также станет мощным импульсом для дальнейшего развития туризма и повышения узнаваемости страны среди любителей путешествий по всему миру. Голосование продлится до 27 октября. Победители будут объявлены 4 ноября во время торжественного вечера, приуроченного к Всемирной туристической выставке в Лондоне. Татры уже добились нескольких международных успехов в прошлом. И, по словам Блашковой, номинация журнала «Wanderlust» подтверждает их растущую популярность среди европейских и мировых путешественников. Организаторы ценят направление, предлагающее аутентичные впечатления, высококачественную туристическую инфраструктуру и ответственный подход к развитию туризма, пояснила директор туристической организации. И в этой связи она призывает всех любителей гор, туристов и местных жителей поддержать Высокие Татры своим голосом и помочь им завоевать титул самого желанного региона Европы 2026 года. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. На прошлой неделе состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Причем его сопровождала внушительная делегация. Подробности в нашем сюжете. Совсем недавно мы отмечали праздник святых Кирилла и Мефодия. И сегодня мы пригласим вас в город, который неразрывно связан с этими именами. Это Нитра. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: С 13 по 15 июля состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Пеллегрини в Азербайджане сопровождали министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута Иштук и глава Национального банка Словакии Петр Кажимир. Главным пунктом повестки дня была встреча с президентом Азербайджана в городе Шуша в Карабахском регионе. Стороны обсудили, в частности, углубление энергетического сотрудничества, поддержку словацкого экспорта, развитие промышленно-технологического сотрудничества, улучшение транспортного сообщения между двумя странами, а также возможность привлечения словацких партнеров к проектам по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от конфликта. Сразу после встречи президентов глава Азербайджана сказал на совместной пресс-конференции следующее.
2: Сегодня мы обсудили множество вопросов и еще раз убедились, что наша повестка дня достаточно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегации, чтобы всем было видно, в каких областях ведется активная работа, ведется диалог. И не только диалог, но и практическая работа. И сегодня словацко-азербайджанские политические отношения находятся на очень высоком уровне, что наглядно демонстрируют взаимные визиты. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. и реализация декларации уже не за горами, поскольку такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, конечно же, требуют сильной политической воли.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини в своем выступлении заявил, что Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан.
3: Азербайджан – страна, которая významným regionálnym hráčom.
2: Азербайджан – страна, играющая важную роль в регионе, гарант стабильности и развития, центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и наоборот. Хочу поблагодарить вас, господин президент, и Азербайджан за ваши усилия и оперативную реакцию на начало энергетического кризиса, за готовность предоставить Словакии часть ваших газовых запасов и доставить их в Словакию, что значительно помогло компенсировать дефицит, возникший после прекращения поставок газа через Украину. Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года, когда Словацкая Республика должна будет прекратить импорт российского газа.
1: Как заявила министр экономики Дениса Исакова, даже во время нынешнего визита в Азербайджан ее делегация пыталась договориться о выгодных долгосрочных контрактах на закупку природного газа.
4: Азербайджан моментально целковую спотребу, або респективе целковую тяжбу плину.
5: В настоящее время Азербайджан экспортирует половину всей добываемой газовой продукции, а другую половину использует для собственного потребления. Это означает, что для увеличения добычи необходимы инвестиции, а следовательно и долгосрочные контракты для обеспечения стабильности. Как сказал президент Азербайджана, мы не можем позволить себе инвестировать, а затем расторгать контракты через несколько лет. Нам просто необходимо каким-то образом застраховать эти инвестиции.

0: заинтересована в предоставлении своих знаний Азербайджану, который, по словам Саковой, обладает большим инвестиционным потенциалом и пользуется поддержкой местного правительства. На встрече со словацким министром представители Азербайджана также представили среднесрочный проект коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу.
1: Главная цель Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, то есть всего Центрально-Азиатского региона, производство экологически чистой электроэнергии и ее экспорт в Европу, поскольку Европа, конечно, не полностью самодостаточна в плане производства электроэнергии. И хотя Словакия является экспортером электроэнергии, это важно в первую очередь для остальных европейских стран, которые в настоящее время планируют закрыть свои угольные электростанции и импортировать экологически чистую электроэнергию.
0: Наши страны также сотрудничают в области обороны. По информации президента Пеллегрини, Словакия сможет представить первые результаты нашего взаимного сотрудничества и достигнутых договоренностей на крупной выставке вооружений, которая пройдет в сентябре в Баку. Словацкий президент особо отметил запланированное на октябрь этого года начало прямого авиасообщения между Братиславой и Баку. По его словам, это укрепит контакты на всех уровнях.
2: Несмерно сатешиме, же
3: мы чрезвычайно рады, что отношения между Словакией и Азербайджаном развиваются не только на экономическом и дипломатическом уровнях, но что и увеличивается число взаимных визитов граждан Азербайджана и Словакии в наши страны. С октября будет налажено прямое авиасообщение. Я очень рад, что после визита президента Алиева в Братиславу, где мы объявили о возможности установления этого сообщения, оно состоится и состоится в 2026 году. Это еще больше свяжет наши две страны и упростит отношения как на университетском и гуманитарном уровнях, так и, конечно же, в деловой сфере.
0: Президенты посетили регион Агдан, где словацкая компания строит Smart Village, умную деревню в Башгарванде, и совместно заложили символический краеугольный камень школы, который будет назван в честь Милана Ростислава Штефаника.
3: Я хотел бы выразить огромную благодарность за ту большую честь, что школа, которая будет служить всем детям, живущим в этой деревне и окрестностях, сможет с гордостью носить имя выдающейся исторической личности Словакии, генерала Милана Ростислава Штефаника, и за то, что печать Словакии навсегда останется здесь, в Карабахе, и все дети, родители и учителя будут так или иначе связаны со Словакией.
0: В Баку, помимо программы президента Словакии, состоялся Словацко-Азербайджанский бизнес-форум. Как сообщила канцелярия президента Словацкой Республики, форум с участием словацких предпринимателей предоставил площадку для расширения делового сотрудничества, установления новых партнерских отношений и поддержки словацких компаний в освоении азербайджанского рынка. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Мигок.
3: Взаимные экономические и торговые отношения набрали хороший темп, поскольку за последние 5 лет мы фактически увеличили наш взаимный товарооборот в 10 раз, тем самым увеличив как экспорт, так и импорт в 10 раз.
0: По словам Пеллегрини, он и Алиев предпочитают идею, что взаимоотношения не должны основываться исключительно на односторонней торговле, когда одна сторона что-то предлагает, а другая покупает. Напротив, мы придерживаемся мнения, что как можно больше проектов должны быть совместными, что мы должны работать вместе в тех областях, где это выгодно, что мы должны иметь возможность передавать технологии и реализовывать совместные проекты, которые приносят пользу обеим странам, а не только одной за счет другой, заявил глава словацкого государства. На переговорах со словацкой делегацией присутствовал и посол Республики Азербайджан в Братиславе Вусал Абдулаев. Я попросил его поделиться своими наблюдениями и дать комментарии. В ближайшее время мы опубликуем это интервью.

0: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакия. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в старинный словацкий город Нитру.
1: С нами по Словакии.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в древнюю Нитру, расположенную совсем недалеко от Братиславы, и которая притягивает гостей из разных стран мира своим богатым культурным наследием и уникальной атмосферой. Замечательные архитектурные сооружения и исторические памятники делают Нитру одним из самых привлекательных городов Словакии. Но сначала немного истории. На территории сегодняшней Словакии, благодаря благоприятным природным условиям, люди строили свои поселения с древнейших времен. В письменных источниках упоминается главным образом кельты, римляне и германские племена. Славяне пришли в Карпатскую котловину около VI века нашей эры. На территории современной Нитры находилось старейшее из упоминающихся в летописях словацких поселений. Именно здесь и возникло первое княжество предков словаков – Нитрянское. А затем оно присоединилось к Моравскому княжеству, ядру будущей Великоморавской державы. И в IX веке Нитра стала столицей первого словацкого государства – Великой Моравии. По приглашению князя Ростислава в 863 году в Моравию прибыли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, благодаря усилиям которых в Моравской империи стало процветать христианство. Они создали славянскую азбуку, перевели Библию и другие священные книги, без которых не могло совершаться богослужение, на славянский язык. Письменное наследие, созданное Кириллом и Мефодием, стало основой духовной культуры словаков. По распоряжению первого правителя Нитры, князя Прибины, в городе была воздвигнута первая в Словакии христианская церковь. Благодаря этому Нитра удостоилась титула «Словацкий Вифлеем». Поскольку именно отсюда христианское учение распространилось по территории нынешней Словакии и за ее пределы. И сегодня Нитра – удивительное место. Здесь можно почувствовать дух старины и окунуться в величие архитектурного наследия прошлого. Историческая часть Нитры состоит из крепости верхнего и нижнего города. А символом этого самого старинного словацкого поселения является видный издалека градный холм с взметнувшейся ввысь башней. Нитрянский град относится к самым интересным замковым комплексам в стране, в который входит собор, епископский дворец и охранные укрепления. Кафедральный собор святого Эмирама – самый древний приходской храм Словакии. Он был возведен в 829 году и находится в северной части замкового комплекса Нитры. Он соединен с резиденцией епископа. Собор состоит из трех основных частей – романской ротонды XI века, а также из позднеготической верхней церкви и барочной нижней церкви XVII столетия. Именно романский костел соотносят с первым костелом князя Прибины. В его алтаре, сделанном из золотистого оникса, хранятся мощи святых Андрея Сворода и Бенедикта, небесных покровителей епископата. Кафедральный собор святого Эмирама принадлежит к уникальным историческим шедеврам, превышающим по своему значению масштабы не только Нитры, но и всей Словакии. Обычно все туристы, поднимающиеся к Нитрянскому граду снизу из верхнего города, остановившись перед пышным Марианским столбом, видят только величественный замок, который ждет их впереди. Но стоит повернуть голову немного влево, и перед вашим взором откроется бронзовая скульптурная композиция, представляющая двух солунских братьев, святых Кирилла и Мефодия. Она установлена на специально оборудованной площадке. Автором этого памятника является словацкий скульптор Людмила Цвингрошова, работы которой известны во всем мире. Своими впечатлениями о городе и не только с нами поделился Александр, гость из Беларуси.
1: Мы приехали в Нитру ранним летним утром и сразу ощутили необыкновенную атмосферу этого города, наполненную солнечным светом и пением птиц. А еще здесь сохранилось множество исторических памятников, отражающих различные эпохи, в которых процветал город. Нитра считается одним из древнейших городов в стране. Его история тесно связана с формированием славянской культуры, в котором большую роль сыграли святые Кирилл и Мефодий. Они создали первую славянскую азбуку – глаголицу, тем самым заложив основы славянской письменности. Поэтому Нитра почтила этих великих людей созданием достойного мемориала. Автором памятника выступила скульптор Людмила Цвингрошова. Но самое интересное нас ждало впереди, когда мы после Нитры приехали в Братиславу и там на фестивале встретили саму Людмилу. А поскольку словацкий и белорусский язык похожи, мы смогли немного пообщаться. И оказывается, Людмила Цвингрошова в детстве хотела быть поваром и даже пробовала что-то готовить. Но потом ее увлекла глина, ведь из нее можно было создавать разные фигуры. С этого и началось ее творчество. Потом она с отличием окончила Академию изобразительных искусств в Братиславе. Работы Людмилы Цвингрошовой рассказывают историю словацкого народа. Они посвящены известным деятелям страны. А в 1999 году папа Иоанн Павел II выбрал именно ее проект на свою официальную медаль. А еще Людмила Цвингрошова любит путешествовать. И каждая поездка дает вдохновение для нового этапа в ее творчестве.
0: Нитра расположена на семи холмах, что придает ей уникальный ландшафтный облик и живописные виды на окружающую местность. Город известен своими красивыми парками, уютными улочками и атмосферой гармонии и спокойствия.

Ну что ж, друзья, этой славянской мелодией мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горошанкина и Алена Ганева. До новой встречи в эфире, друзья. Будьте здоровы и счастливы. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини в воскресенье 26 июля отправится с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи главы государства обсудят отношения между странами, экономическое сотрудничество и актуальные международные темы. В ходе визита Пеллегрини также встретится с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Это будет пятый визит президента Словакии в Китай с момента создания Словацкой Республики и первый за 16 лет. Словацкая Республика и Королевство Норвегия заинтересованы в продолжении тесного партнерства, развитии регулярного политического диалога и сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансового механизма Европейской экономической зоны. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Ростислав Хованец, который во вторник 21 июля принял чрезвычайного полномочного посла Королевства Норвегия в Словацкой Республике и Австрии по совместительству Сьюзан Экки по случаю завершения ее дипломатической миссии. «Норвегия для нас надежный партнер, с которым мы хотим продолжить активизацию открытого политического диалога и практических проектов», — сказал Хованец. Словакия и Азербайджан заключили соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, цель которого – расширение сотрудничества между двумя странами в области безопасности. А словацкой стороны его подписал директор Управления национальной безопасности Роман Коничный. Укрепление сотрудничества, представление текущих инициатив и обмен примерами передового опыта из регионов было целью мероприятия сети субъектов социальной экономики «Социальная экономика на практике», которая состоялась в Камарна. Будущее социальной экономики обсуждали представители государственного управления, муниципалитетов, социальных предприятий и эксперты практики. Мероприятие было организовано Альянсом социальной экономики Словакии и стало частью деятельности национального проекта «Устойчивой социальной экономики Словакии», как сообщили организаторы. Компания «Словацкая электростанция» ввела в эксплуатацию крупнейшее хранилище аккумуляторов Словакии. Оно было создано на территории бывшей угольной электростанции «Новаки» и поможет стабилизировать электросистему с растущей долей возобновляемых источников энергии. Хранилище мощностью 36 мегаватт и емкостью 72 мегаватт-часа обеспечит первичное регулирование мощности и таким образом поможет поддерживать стабильность частоты электросистемы. После Венгрии в ЕС уже и в Словакии выявлен опасный инвазионный вредитель – ясенево-изумрудная узкотелая златка, что подтверждено официальным Министерством сельского хозяйства. Первая поимка 18 взрослых особей вредителя произошла в деревне Стреда над Бодрогом Требишевского района. В настоящее время вредитель обнаружен уже на 22 кадастровых территориях на юге Восточной Словакии. По словам министра Рихарда Такача, вредитель представляет угрозу для ясеней, что касается около 2,2% лесных насаждений в Словакии. В среду 22 июля на словацко-венгерской государственной границе под замком Шомошка открылся юбилейный 30-й международный новоградский фольклорный фестиваль, который продлится до воскресенья 26 июля. В течение 5 дней он предложит насыщенную программу в городах и селах словацкой и венгерской стороны исторического региона Новоград. В этом году на фестивале также примут участие ансамбли из Аргентины, Кипра, Хорватии, Украины и Венгрии. Словацкие каноистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира по водному слалому в американском Оклахома-Сити. Трио в составе Зузаны Паньковой, Эммануэлы Лукнаровой и Сони Становской показало лучшее время из всех 10 заездов и одержало победу с преимуществом 0,23 секунды над чешками, завоевавшими серебро, и 0,65 секунды над француженками, получившими бронзу. Таким образом, Становская и Панькова уже имеют две ценные медали с текущего чемпионата. Во вторник вместе с Элишкой Менталовой они завоевали бронзу в командных гонках на байдарке-одиночке. Полиция ужесточит правила на дорогах. Если водитель трижды в течение 12 месяцев серьезно нарушит правила дорожного движения, ему придется пройти программу реабилитации у транспортного психолога. После четвертого нарушения он лишится водительских прав. Также засчитываются нарушения на велосипеде, небольшом электромобиле и даже электросамокате. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
0: Тема дня.
1: Высокие Татры могут пополнить свою коллекцию международных достижений. Британский туристический журнал «Wanderlust» включил регион в число финалистов в категории «Самый желанный регион Европы» в конкурсе «Wanderlust Reader Travel Award 2026». Об этом сообщила Луция Блашкова, исполнительный директор областной туристической организации «Регион Высокие Татры», по словам которой сама номинация является международным признанием. Как сказала Блашкова, номинация приходится на тот момент, когда Татры систематически укрепляют свои позиции на международных рынках. Растущее число иностранных туристов, новые авиарейсы и интенсивная рекламная кампания на ключевых европейских рынках подтверждают, что бренд Татры входит в число самых перспективных горных курортов Европы, подтвердила Блашкова. Она добавила, что это одна из самых важных потребительских наград туристической индустрии Великобритании. Победители определяют сами читатели журнала, и каждый год в голосовании принимают участие более 200 тысяч путешественников со всего мира. Сама номинация – это международное признание для Татр. Она подтверждает, что наш регион является одним из направлений, привлекательных для туристов не только в Центральной Европе, но и на важных зарубежных рынках. «Мы верим, что благодаря поддержке общественности мы сможем завоевать еще одну престижную награду», – говорит Блашкова. Она отметила, что каждый голос – это также голос за Словакию. По ее словам, успех Татр также станет мощным импульсом для дальнейшего развития туризма и повышения узнаваемости страны среди любителей путешествий по всему миру. Голосование продлится до 27 октября. Победители будут объявлены 4 ноября во время торжественного вечера, приуроченного к Всемирной туристической выставке в Лондоне. Татры уже добились нескольких международных успехов в прошлом. И, по словам Блашковой, номинация журнала «Wanderlust» подтверждает их растущую популярность среди европейских и мировых путешественников. Организаторы ценят направление, предлагающее аутентичные впечатления, высококачественную туристическую инфраструктуру и ответственный подход к развитию туризма, пояснила директор туристической организации. И в этой связи она призывает всех любителей гор, туристов и местных жителей поддержать Высокие Татры своим голосом и помочь им завоевать титул самого желанного региона Европы 2026 года. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. На прошлой неделе состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Причем его сопровождала внушительная делегация. Подробности в нашем сюжете. Совсем недавно мы отмечали праздник святых Кирилла и Мефодия. И сегодня мы пригласим вас в город, который неразрывно связан с этими именами. Это Нитра. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: С 13 по 15 июля состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Пеллегрини в Азербайджане сопровождали министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута Иштук и глава Национального банка Словакии Петр Кажимир. Главным пунктом повестки дня была встреча с президентом Азербайджана в городе Шуша в Карабахском регионе. Стороны обсудили, в частности, углубление энергетического сотрудничества, поддержку словацкого экспорта, развитие промышленно-технологического сотрудничества, улучшение транспортного сообщения между двумя странами, а также возможность привлечения словацких партнеров к проектам по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от конфликта. Сразу после встречи президентов глава Азербайджана сказал на совместной пресс-конференции следующее.
2: Сегодня мы обсудили множество вопросов и еще раз убедились, что наша повестка дня достаточно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегации, чтобы всем было видно, в каких областях ведется активная работа, ведется диалог. И не только диалог, но и практическая работа. И сегодня словацко-азербайджанские политические отношения находятся на очень высоком уровне, что наглядно демонстрируют взаимные визиты. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. и реализация декларации уже не за горами, поскольку такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, конечно же, требуют сильной политической воли.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини в своем выступлении заявил, что Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан.
3: Азербайджан – страна, которая významným regionálnym hráčom.
2: Азербайджан – страна, играющая важную роль в регионе, гарант стабильности и развития, центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и наоборот. Хочу поблагодарить вас, господин президент, и Азербайджан за ваши усилия и оперативную реакцию на начало энергетического кризиса, за готовность предоставить Словакии часть ваших газовых запасов и доставить их в Словакию, что значительно помогло компенсировать дефицит, возникший после прекращения поставок газа через Украину. Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года, когда Словацкая Республика должна будет прекратить импорт российского газа.
1: Как заявила министр экономики Дениса Исакова, даже во время нынешнего визита в Азербайджан ее делегация пыталась договориться о выгодных долгосрочных контрактах на закупку природного газа.
4: Азербайджан моментально целковую спотребу, або респективе целковую тяжбу плину.
5: В настоящее время Азербайджан экспортирует половину всей добываемой газовой продукции, а другую половину использует для собственного потребления. Это означает, что для увеличения добычи необходимы инвестиции, а следовательно и долгосрочные контракты для обеспечения стабильности. Как сказал президент Азербайджана, мы не можем позволить себе инвестировать, а затем расторгать контракты через несколько лет. Нам просто необходимо каким-то образом застраховать эти инвестиции.
1: Представители словацкой газовой промышленности обсудили эти вопросы на встрече с руководством азербайджанской государственной нефтегазовой компании «Сокар», одной из крупнейших энергетических компаний в Каспийском регионе. Предложение включает в себя примерно 1 200 000 000 кубометров ежегодной поставки газа из Азербайджана после 2027 года, когда мы больше не будем импортировать российский газ, уточнила министр Денис Исакова. В Шуше она также провела двусторонние переговоры с министрами экономики и энергетики Азербайджана. Словакия заинтересована в предоставлении своих знаний Азербайджану, который, по словам Исаковой, обладает большим инвестиционным потенциалом и пользуется поддержкой местного правительства. На встрече со словацким министром представители Азербайджана также представили среднесрочный проект коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу.
5: Главная цель Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, то есть всего Центрально-Азиатского региона, производство экологически чистой электроэнергии и ее экспорт в Европу, поскольку Европа, конечно, не полностью самодостаточна в плане производства электроэнергии. И хотя Словакия является экспортером электроэнергии, это важно в первую очередь для остальных европейских стран, которые в настоящее время планируют закрыть свои угольные электростанции и импортировать экологически чистую электроэнергию.
1: Наши страны также сотрудничают в области обороны. По информации президента Пеллегрини, Словакия сможет представить первые результаты нашего взаимного сотрудничества и достигнутых договоренностей на крупной выставке вооружений, которая пройдет в сентябре в Баку. Словацкий президент особо отметил запланированное на октябрь этого года начало прямого авиасообщения между Братиславой и Баку. По его словам, это укрепит контакты на всех уровнях.
3: Несмерно сотешимо, что...
2: Мы чрезвычайно рады, что отношения между Словакией и Азербайджаном развиваются не только на экономическом и дипломатическом уровнях, но что и увеличивается число взаимных визитов граждан Азербайджана и Словакии в наши страны. С октября будет налажено прямое авиасообщение. Я очень рад, что после визита президента Алиева в Братиславу, где мы объявили о возможности установления этого сообщения, оно состоится и состоится в 2026 году. Это еще больше свяжет наши две страны и упростит отношения как на университетском и гуманитарном уровнях, так и, конечно же, в деловой сфере.
1: Президенты посетили регион Агдан, где словацкая компания строит смарт-виллаж, умную деревню в Башгарванде, и совместно заложили символический краеугольный камень школы, который будет назван в честь Милана Ростислава Штефаника.
3: Хочу очень поблагодарить за ту великую честь, что Школа.
2: Я хотел бы выразить огромную благодарность за ту большую честь, что школа, которая будет служить всем детям, живущим в этой деревне и окрестностях, сможет с гордостью носить имя выдающейся исторической личности Словакии, генерала Милана Ростислава Штефаника, и за то, что печать Словакии навсегда останется здесь, в Карабахе, и все дети, родители и учителя будут так или иначе связаны со Словакией.
1: В Баку, помимо программы президента Словакии, состоялся Словацко-Азербайджанский бизнес-форум. Как сообщила канцелярия президента Словацкой Республики, форум с участием словацких предпринимателей предоставил площадку для расширения делового сотрудничества, установления новых партнерских отношений и поддержки словацких компаний в освоении азербайджанского рынка. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Мигок.
2: Взаимные экономические и торговые отношения набрали хороший темп, поскольку за последние 5 лет мы фактически увеличили наш взаимный товарооборот в 10 раз, тем самым увеличив как экспорт, так и импорт в 10 раз.
1: По словам Пеллегрини, он и Алиев предпочитают идею, что взаимоотношения не должны основываться исключительно на односторонней торговле, когда одна сторона что-то предлагает, а другая покупает. Напротив, мы придерживаемся мнения, что как можно больше проектов должны быть совместными, что мы должны работать вместе в тех областях, где это выгодно, что мы должны иметь возможность передавать технологии и реализовывать совместные проекты, которые приносят пользу обеим странам, а не только одной за счет другой, заявил глава словацкого государства. На переговорах со словацкой делегацией присутствовал и посол Республики Азербайджан в Братиславе Вусал Абдулаев. Я попросил его поделиться своими наблюдениями и дать комментарии. В ближайшее время мы опубликуем это интервью.

0: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакия. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в старинный словацкий город Нитру.
1: С нами по Словакии.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в древнюю Нитру, расположенную совсем недалеко от Братиславы, и которая притягивает гостей из разных стран мира своим богатым культурным наследием и уникальной атмосферой. Замечательные архитектурные сооружения и исторические памятники делают Нитру одним из самых привлекательных городов Словакии. Но сначала немного истории. На территории сегодняшней Словакии, благодаря благоприятным природным условиям, люди строили свои поселения с древнейших времен. В письменных источниках упоминается главным образом кельты, римляне и германские племена. Славяне пришли в Карпатскую котловину около VI века нашей эры. На территории современной Нитры находилось старейшее из упоминающихся в летописях словацких поселений. Именно здесь и возникло первое княжество предков словаков – Нитрянское. А затем оно присоединилось к Моравскому княжеству, ядру будущей Великоморавской державы. И в IX веке Нитра стала столицей первого словацкого государства – Великой Моравии. По приглашению князя Ростислава в 863 году в Моравию прибыли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, благодаря усилиям которых в Моравской империи стало процветать христианство. Они создали славянскую азбуку, перевели Библию и другие священные книги, без которых не могло совершаться богослужение, на славянский язык. Письменное наследие, созданное Кириллом и Мефодием, стало основой духовной культуры словаков. По распоряжению первого правителя Нитры, князя Прибины, в городе была воздвигнута первая в Словакии христианская церковь. Благодаря этому Нитра удостоилась титула «Словацкий Вифлеем», поскольку именно отсюда христианское учение распространилось по территории нынешней Словакии и за ее пределы. И сегодня Нитра – удивительное место. Здесь можно почувствовать дух старины и окунуться в величие архитектурного наследия прошлого. Историческая часть Нитры состоит из крепости верхнего и нижнего города. А символом этого самого старинного словацкого поселения является видный издалека градный холм с взметнувшейся ввысь башней. Нитрянский град относится к самым интересным замковым комплексам в стране, в который входит собор, епископский дворец и охранные укрепления. Кафедральный собор святого Эмирама – самый древний приходской храм Словакии. Он был возведен в 829 году и находится в северной части замкового комплекса Нитры. Он соединен с резиденцией епископа. Собор состоит из трех основных частей – романской ротонды XI века, а также из позднеготической верхней церкви и барочной нижней церкви XVII столетия. Именно романский костел соотносят с первым костелом князя Прибины. В его алтаре, сделанном из золотистого оникса, хранятся мощи святых Андрея Сворода и Бенедикта, небесных покровителей епископата. Кафедральный собор святого Эмирама принадлежит к уникальным историческим шедеврам, превышающим по своему значению масштабы не только Нитры, но и всей Словакии. Обычно все туристы, поднимающиеся к Нитрянскому граду снизу из верхнего города, остановившись перед пышным Марианским столбом, видят только величественный замок, который ждет их впереди. Но стоит повернуть голову немного влево, и перед вашим взором откроется бронзовая скульптурная композиция, представляющая двух солунских братьев, святых Кирилла и Мефодия. Она установлена на специально оборудованной площадке. Автором этого памятника является словацкий скульптор Людмила Цвингрошова, работы которой известны во всем мире. Своими впечатлениями о городе и не только с нами поделился Александр, гость из Беларуси.
1: Мы приехали в Нитру ранним летним утром и сразу ощутили необыкновенную атмосферу этого города, наполненную солнечным светом и пением птиц. А еще здесь сохранилось множество исторических памятников, отражающих различные эпохи, в которых процветал город. Нитра считается одним из древнейших городов в стране. Его история тесно связана с формированием славянской культуры, в котором большую роль сыграли святые Кирилл и Мефодий. Они создали первую славянскую азбуку – глаголицу, тем самым заложив основы славянской письменности. Поэтому Нитра почтила этих великих людей созданием достойного мемориала. Автором памятника выступила скульптор Людмила Цвингрошова. Но самое интересное нас ждало впереди, когда мы после Нитры приехали в Братиславу и там на фестивале встретили саму Людмилу. А поскольку словацкий и белорусский язык похожи, мы смогли немного пообщаться. И оказывается, Людмила Цвингрошова в детстве хотела быть поваром и даже пробовала что-то готовить. Но потом ее увлекла глина, ведь из нее можно было создавать разные фигуры. С этого и началось ее творчество. Потом она с отличием окончила Академию изобразительных искусств в Братиславе. Работы Людмилы Цвингрошовой рассказывают историю словацкого народа. Они посвящены известным деятелям страны. А в 1999 году папа Иоанн Павел II выбрал именно ее проект на свою официальную медаль. А еще Людмила Цвингрошова любит путешествовать. И каждая поездка дает вдохновение для нового этапа в ее творчестве.
0: Нитра расположена на 7 холмах, что придает ей уникальный ландшафтный облик и живописные виды на окружающую местность. Город известен своими красивыми парками, уютными улочками и атмосферой гармонии и спокойствия.

Ну что ж, друзья, этой славянской мелодией мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горошанкина и Алена Ганева. До новой встречи в эфире, друзья. Будьте здоровы и счастливы. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини в воскресенье 26 июля отправится с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи главы государства обсудят отношения между странами, экономическое сотрудничество и актуальные международные темы. В ходе визита Пеллегрини также встретится с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Это будет пятый визит президента Словакии в Китай с момента создания Словацкой Республики и первый за 16 лет. Словацкая Республика и Королевство Норвегия заинтересованы в продолжении тесного партнерства, развитии регулярного политического диалога и сотрудничества в сферах безопасности, экономики и финансового механизма Европейской экономической зоны. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Ростислав Хованец, который во вторник 21 июля принял чрезвычайного полномочного посла Королевства Норвегия в Словацкой Республике и Австрии по совместительству Сьюзан Экки по случаю завершения ее дипломатической миссии. «Норвегия для нас надежный партнер, с которым мы хотим продолжить активизацию открытого политического диалога и практических проектов», — сказал Хованец. Словакия и Азербайджан заключили соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, цель которого – расширение сотрудничества между двумя странами в области безопасности. А словацкой стороны его подписал директор Управления национальной безопасности Роман Коничный. Укрепление сотрудничества, представление текущих инициатив и обмен примерами передового опыта из регионов было целью мероприятия сети субъектов социальной экономики «Социальная экономика на практике», которая состоялась в Камарна. Будущее социальной экономики обсуждали представители государственного управления, муниципалитетов, социальных предприятий и эксперты практики. Мероприятие было организовано Альянсом социальной экономики Словакии и стало частью деятельности национального проекта «Устойчивой социальной экономики Словакии», как сообщили организаторы. Компания «Словацкая электростанция» ввела в эксплуатацию крупнейшее хранилище аккумуляторов Словакии. Оно было создано на территории бывшей угольной электростанции «Новаки» и поможет стабилизировать электросистему с растущей долей возобновляемых источников энергии. Хранилище мощностью 36 мегаватт и емкостью 72 мегаватт-часа обеспечит первичное регулирование мощности и таким образом поможет поддерживать стабильность частоты электросистемы. После Венгрии в ЕС уже и в Словакии выявлен опасный инвазионный вредитель – ясенево-изумрудная узкотелая златка, что подтверждено официальным Министерством сельского хозяйства. Первая поимка 18 взрослых особей вредителя произошла в деревне Стреда над Бодрогом Требишевского района. В настоящее время вредитель обнаружен уже на 22 кадастровых территориях на юге Восточной Словакии. По словам министра Рихарда Такача, вредитель представляет угрозу для ясеней, что касается около 2,2% лесных насаждений в Словакии. В среду 22 июля на словацко-венгерской государственной границе под замком Шомошка открылся юбилейный 30-й международный новоградский фольклорный фестиваль, который продлится до воскресенья 26 июля. В течение 5 дней он предложит насыщенную программу в городах и селах словацкой и венгерской стороны исторического региона Новоград. В этом году на фестивале также примут участие ансамбли из Аргентины, Кипра, Хорватии, Украины и Венгрии. Словацкие каноистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях по гребле на каноэ на чемпионате мира по водному слалому в американском Оклахома-Сити. Трио в составе Зузаны Паньковой, Эммануэлы Лукнаровой и Сони Становской показало лучшее время из всех 10 заездов и одержало победу с преимуществом 0,23 секунды над чешками, завоевавшими серебро, и 0,65 секунды над француженками, получившими бронзу. Таким образом, Становская и Панькова уже имеют две ценные медали с текущего чемпионата. Во вторник вместе с Элишкой Менталовой они завоевали бронзу в командных гонках на байдарке-одиночке. Полиция ужесточит правила на дорогах. Если водитель трижды в течение 12 месяцев серьезно нарушит правила дорожного движения, ему придется пройти программу реабилитации у транспортного психолога. После четвертого нарушения он лишится водительских прав. Также засчитываются нарушения на велосипеде, небольшом электромобиле и даже электросамокате. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
0: Тема дня.
1: Высокие Татры могут пополнить свою коллекцию международных достижений. Британский туристический журнал «Wanderlust» включил регион в число финалистов в категории «Самый желанный регион Европы» в конкурсе «Wanderlust Reader Travel Award 2026». Об этом сообщила Луция Блашкова, исполнительный директор областной туристической организации «Регион Высокие Татры», по словам которой сама номинация является международным признанием. Как сказала Блашкова, номинация приходится на тот момент, когда Татры систематически укрепляют свои позиции на международных рынках. Растущее число иностранных туристов, новые авиарейсы и интенсивная рекламная кампания на ключевых европейских рынках подтверждают, что бренд Татры входит в число самых перспективных горных курортов Европы, подтвердила Блашкова. Она добавила, что это одна из самых важных потребительских наград туристической индустрии Великобритании. Победители определяют сами читатели журнала, и каждый год в голосовании принимают участие более 200 тысяч путешественников со всего мира. Сама номинация – это международное признание для Татр. Она подтверждает, что наш регион является одним из направлений, привлекательных для туристов не только в Центральной Европе, но и на важных зарубежных рынках. «Мы верим, что благодаря поддержке общественности мы сможем завоевать еще одну престижную награду», – говорит Блашкова. Она отметила, что каждый голос – это также голос за Словакию. По ее словам, успех Татр также станет мощным импульсом для дальнейшего развития туризма и повышения узнаваемости страны среди любителей путешествий по всему миру. Голосование продлится до 27 октября. Победители будут объявлены 4 ноября во время торжественного вечера, приуроченного к Всемирной туристической выставке в Лондоне. Татры уже добились нескольких международных успехов в прошлом. И, по словам Блашковой, номинация журнала «Wanderlust» подтверждает их растущую популярность среди европейских и мировых путешественников. Организаторы ценят направление, предлагающее аутентичные впечатления, высококачественную туристическую инфраструктуру и ответственный подход к развитию туризма, пояснила директор туристической организации. И в этой связи она призывает всех любителей гор, туристов и местных жителей поддержать Высокие Татры своим голосом и помочь им завоевать титул самого желанного региона Европы 2026 года. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. На прошлой неделе состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Причем его сопровождала внушительная делегация. Подробности в нашем сюжете. Совсем недавно мы отмечали праздник святых Кирилла и Мефодия. И сегодня мы пригласим вас в город, который неразрывно связан с этими именами. Это Нитра. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
1: С 13 по 15 июля состоялся официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Пеллегрини в Азербайджане сопровождали министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шута Иштук и глава Национального банка Словакии Петр Кажимир. Главным пунктом повестки дня была встреча с президентом Азербайджана в городе Шуша в Карабахском регионе. Стороны обсудили, в частности, углубление энергетического сотрудничества, поддержку словацкого экспорта, развитие промышленно-технологического сотрудничества, улучшение транспортного сообщения между двумя странами, а также возможность привлечения словацких партнеров к проектам по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от конфликта. Сразу после встречи президентов глава Азербайджана сказал на совместной пресс-конференции следующее.
2: Сегодня мы обсудили множество вопросов и еще раз убедились, что наша повестка дня достаточно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегации, чтобы всем было видно, в каких областях ведется активная работа, ведется диалог. И не только диалог, но и практическая работа. И сегодня словацко-азербайджанские политические отношения находятся на очень высоком уровне, что наглядно демонстрируют взаимные визиты. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве. и реализация декларации уже не за горами, поскольку такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, конечно же, требуют сильной политической воли.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини в своем выступлении заявил, что Словакия развивает прагматичные отношения и хочет иметь партнеров и друзей во всех частях мира, включая Азербайджан.
3: Азербайджан – страна, которая významným regionálnym hráčom.
2: Азербайджан – страна, играющая важную роль в регионе, гарант стабильности и развития, центр логистических и транспортных маршрутов с востока на запад и наоборот. Хочу поблагодарить вас, господин президент, и Азербайджан за ваши усилия и оперативную реакцию на начало энергетического кризиса, за готовность предоставить Словакии часть ваших газовых запасов и доставить их в Словакию, что значительно помогло компенсировать дефицит, возникший после прекращения поставок газа через Украину. Я очень рад, что наши министры смогут продолжить переговоры по поиску стабильного решения проблемы энергоснабжения после 2027 года, когда Словацкая Республика должна будет прекратить импорт российского газа.
1: Как заявила министр экономики Дениса Исакова, даже во время нынешнего визита в Азербайджан ее делегация пыталась договориться о выгодных долгосрочных контрактах на закупку природного газа.
4: Азербайджан моментально целковую спотребу, або респективе целковую тяжбу плину.
5: В настоящее время Азербайджан экспортирует половину всей добываемой газовой продукции, а другую половину использует для собственного потребления. Это означает, что для увеличения добычи необходимы инвестиции, а следовательно и долгосрочные контракты для обеспечения стабильности. Как сказал президент Азербайджана, мы не можем позволить себе инвестировать, а затем расторгать контракты через несколько лет. Нам просто необходимо каким-то образом застраховать эти инвестиции.
1: Представители словацкой газовой промышленности обсудили эти вопросы на встрече с руководством азербайджанской государственной нефтегазовой компании «Сокар», одной из крупнейших энергетических компаний в Каспийском регионе. Предложение включает в себя примерно 1 200 000 000 кубометров ежегодной поставки газа из Азербайджана после 2027 года, когда мы больше не будем импортировать российский газ, уточнила министр Денис Исакова. В Шуше она также провела двусторонние переговоры с министрами экономики и энергетики Азербайджана. Словакия заинтересована в предоставлении своих знаний Азербайджану, который, по словам Исаковой, обладает большим инвестиционным потенциалом и пользуется поддержкой местного правительства. На встрече со словацким министром представители Азербайджана также представили среднесрочный проект коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу.
5: Главная цель Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, то есть всего центрально-азиатского региона, производство экологически чистой электроэнергии и ее экспорт в Европу, поскольку Европа, конечно, не полностью самодостаточна в плане производства электроэнергии. И хотя Словакия является экспортером электроэнергии, это важно в первую очередь для остальных европейских стран, которые в настоящее время планируют закрыть свои угольные электростанции и импортировать экологически чистую электроэнергию.
1: Наши страны также сотрудничают в области обороны. По информации президента Пеллегрини, Словакия сможет представить первые результаты нашего взаимного сотрудничества и достигнутых договоренностей на крупной выставке вооружений, которая пройдет в сентябре в Баку. Словацкий президент особо отметил запланированное на октябрь этого года начало прямого авиасообщения между Братиславой и Баку. По его словам, это укрепит контакты на всех уровнях.
3: Несмерно сотешимы же.
2: Мы чрезвычайно рады, что отношения между Словакией и Азербайджаном развиваются не только на экономическом и дипломатическом уровнях, но что и увеличивается число взаимных визитов граждан Азербайджана и Словакии в наши страны. С октября будет налажено прямое авиасообщение. Я очень рад, что после визита президента Алиева в Братиславу, где мы объявили о возможности установления этого сообщения, оно состоится и состоится в 2026 году. Это еще больше свяжет наши две страны и упростит отношения как на университетском и гуманитарном уровнях, так и, конечно же, в деловой сфере.
1: Президенты посетили регион Агдан, где словацкая компания строит смарт-виллаж, умную деревню в Башгарванде, и совместно заложили символический краеугольный камень школы, который будет назван в честь Милана Ростислава Штефаника.
3: Хочу очень поблагодарить за ту великую честь, что школа.
2: Я хотел бы выразить огромную благодарность за ту большую честь, что школа, которая будет служить всем детям, живущим в этой деревне и окрестностях, сможет с гордостью носить имя выдающейся исторической личности Словакии, генерала Милана Ростислава Штефаника, и за то, что печать Словакии навсегда останется здесь, в Карабахе, и все дети, родители и учителя будут так или иначе связаны со Словакией.
1: В Баку, помимо программы президента Словакии, состоялся Словацко-Азербайджанский бизнес-форум. Как сообщила канцелярия президента Словацкой Республики, форум с участием словацких предпринимателей предоставил площадку для расширения делового сотрудничества, установления новых партнерских отношений и поддержки словацких компаний в освоении азербайджанского рынка. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Мигок.
2: Взаимные экономические и торговые отношения набрали хороший темп, поскольку за последние 5 лет мы фактически увеличили наш взаимный товарооборот в 10 раз, тем самым увеличив как экспорт, так и импорт в 10 раз.
1: По словам Пеллегрини, он и Алиев предпочитают идею, что взаимоотношения не должны основываться исключительно на односторонней торговле, когда одна сторона что-то предлагает, а другая покупает. Напротив, мы придерживаемся мнения, что как можно больше проектов должны быть совместными, что мы должны работать вместе в тех областях, где это выгодно, что мы должны иметь возможность передавать технологии и реализовывать совместные проекты, которые приносят пользу обеим странам, а не только одной за счет другой, заявил глава словацкого государства. На переговорах со словацкой делегацией присутствовал и посол Республики Азербайджан в Братиславе.

0: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакия. У микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете Ирена Горожанкина пригласит вас в старинный словацкий город Нитру.
1: С нами по Словакии.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в древнюю Нитру, расположенную совсем недалеко от Братиславы, и которая притягивает гостей из разных стран мира своим богатым культурным наследием и уникальной атмосферой. Замечательные архитектурные сооружения и исторические памятники делают Нитру одним из самых привлекательных городов Словакии. Но сначала немного истории. На территории сегодняшней Словакии, благодаря благоприятным природным условиям, люди строили свои поселения с древнейших времен. В письменных источниках упоминается главным образом кельты, римляне и германские племена. Славяне пришли в Карпатскую котловину около VI века нашей эры. На территории современной Нитры находилось старейшее из упоминающихся в летописях словацких поселений. Именно здесь и возникло первое княжество предков словаков – Нитрянское. А затем оно присоединилось к Моравскому княжеству, ядру будущей Великоморавской державы. И в IX веке Нитра стала столицей первого словацкого государства – Великой Моравии. По приглашению князя Ростислава в 863 году в Моравию прибыли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, благодаря усилиям которых в Моравской империи стало процветать христианство. Они создали славянскую азбуку, перевели Библию и другие священные книги, без которых не могло совершаться богослужение, на славянский язык. Письменное наследие, созданное Кириллом и Мефодием, стало основой духовной культуры словаков. По распоряжению первого правителя Нитры, князя Прибины, в городе была воздвигнута первая в Словакии христианская церковь. Благодаря этому Нитра удостоилась титула «Словацкий Вифлеем». Поскольку именно отсюда христианское учение распространилось по территории нынешней Словакии и за ее пределы. И сегодня Нитра – удивительная

0: место. Здесь можно почувствовать дух старины и окунуться в величие архитектурного наследия прошлого. Историческая часть Нитры состоит из крепости верхнего и нижнего города. А символом этого самого старинного словацкого поселения является видный издалека градный холм с взметнувшейся ввысь башней. Нитрянский град относится к самым интересным замковым комплексам в стране, в который входит собор, епископский дворец и охранные укрепления. Кафедральный собор святого Эмирама – самый древний приходской храм Словакии. Он был возведен в 829 году и находится в северной части замкового комплекса Нитры. Он соединен с резиденцией епископа. Собор состоит из трех основных частей – романской ротонды XI века, а также из позднеготической верхней церкви и барочной нижней церкви XVII столетия. Именно романский костел соотносят с первым костелом князя Прибины. В его алтаре, сделанном из золотистого оникса, хранятся мощи святых Андрея Сворода и Бенедикта, небесных покровителей епископата. Кафедральный собор святого Эмирама принадлежит к уникальным историческим шедеврам, превышающим по своему значению масштабы не только Нитры, но и всей Словакии. Обычно все туристы, поднимающиеся к Нитрянскому граду снизу из верхнего города, остановившись перед пышным Марианским столбом, видят только величественный замок, который ждет их впереди. Но стоит повернуть голову немного влево, и перед вашим взором откроется бронзовая скульптурная композиция, представляющая двух солунских братьев, святых Кирилла и Мефодия. Она установлена на специально оборудованной площадке. Автором этого памятника является словацкий скульптор Людмила Цвинграшова, работы которой известны во всем мире. Своими впечатлениями о городе и не только с нами поделился Александр, гость из Беларуси.
1: Мы приехали в Нитру ранним летним утром. И сразу ощутили необыкновенную атмосферу этого города, наполненную солнечным светом и пением птиц. А еще здесь сохранилось множество исторических памятников, отражающих различные эпохи, в которых процветал город. Нитра считается одним из древнейших городов в стране. Его история тесно связана с формированием славянской культуры, в котором большую роль сыграли святые Кирилл и Мефодий. Они создали первую славянскую азбуку – глаголицу, тем самым заложив основы славянской письменности. Поэтому Нитра почтила этих великих людей созданием достойного мемориала. Автором памятника выступила скульптор Людмила Цвинграшова. Но самое интересное нас ждало впереди, когда мы после Нитры приехали в Братиславу и там на фестивале встретили саму Людмилу. А поскольку словацкий и белорусский язык похожи, мы смогли немного пообщаться. И оказывается, Людмила Цвинграшова в детстве хотела быть поваром и даже пробовала что-то готовить. Но потом ее увлекла глина, ведь из нее можно было создавать разные фигуры. С этого и началось ее творчество. Потом она с отличием окончила Академию изобразительных искусств в Братиславе. Работы Людмилы Цвинграшовой рассказывают историю словацкого народа. Они посвящены известным деятелям страны. А в 1999 году папа Иоанн Павел II выбрал именно ее проект на свою официальную медаль. А еще Людмила Цвинграшова любит путешествовать. И каждая поездка дает вдохновение для нового этапа в ее творчестве.
0: Нитра расположена на 7 холмах, что придает ей уникальный ландшафтный облик и живописные виды на окружающую местность. Город известен своими красивыми парками, уютными улочками и атмосферой гармонии и спокойствия.

Ну что ж, друзья, этой славянской мелодией мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощаются Абдулла Рут, Ирена Горошанкина и Алена Ганева. До новой встречи в эфире, друзья. Будьте здоровы и счастливы. Услышимся!